превратится в водорель снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит сомнений нет свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

глазами я выплакался весь. Под солнцем в абажуре отцвел бумажный куст.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

пляж, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его в

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

ведь это проводы любви. Для кого-то просто легкая погода, а ведь это проводы.

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозь

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. ЕЦБ повысил процентные ставки. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Европейский центральный банк в четверг решил повысить процентные ставки на 0,25%. На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитам overnight будет повышена до 2,5%. Ставка по депозитам – это процентная ставка, с помощью которой Совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики. Ставка по основным операциям рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам overnight до 2,9%, говорится в сообщении ЕЦБ. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. В заявлении, опубликованном после заседания Совета, говорится, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция в течение длительного времени будет оставаться значительно выше целевого показателя. Решение ясно демонстрирует решимость Совета проводить такую монетарную политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%, подчеркнул Совет. Согласно базовому сценарию новых макроэкономических прогнозов специалистов ЕЦБ, ожидается, что средняя общая инфляция в 2026 году составит 3%, в 2027 – 2,5%, в 2028 – 2,1%. Базовый сценарий предусматривает, что инфляция, без учета цен на энергию и продукты питания, в 2026 году составит 2,5%, в 2027 – 2,6%, в 2028 – 2,3%. По сравнению с июнем базовый прогноз инфляции на 2026 год не изменился, а на 2027 и 2028 годы был скорректирован в сторону повышения.
0: Про Сейм.
2: Сейм в четверг не принял решение и перенес на заседание на следующей неделе обсуждение предложения немедленно прекратить транзит российского и белорусского зерна через Латвию. Этот вопрос планировалось включить в повестку дня заседания Сейма, однако после возражений из зала депутаты решили включить его в повестку дня заседания Сейма на следующей неделе. Кабинет министров призывают разработать правовое регулирование и предпринять необходимые действия для немедленного прекращения и недопущения в будущем ввоза российского и белорусского зерна в Латвию, в том числе его транзита.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Утром местами дожди. Скорость западного и северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
4: Здравствуйте всем. Пятница наступила, 7:03 на часах в студии Авторадио Латвии. Я Кирилл Низовцев. Приветствую вас здесь и надеюсь, в ближайшие почти 3 часа, ну, 2:57, может быть, чуть меньше, так как прощаемся мы раньше, чем 10:00 обычно, вы проведете вместе с нами в этот день. 11 сентября, ну, в общем, дата говорящая, день памяти. Вспоминаем Нью-Йорк, вспоминаем башни-близнецы. Естественно, ничто не забыто, никто не забыт. И вы знаете, очень многие люди вспоминают именно трансляцию по ТВ. Я тоже помню это. И, значит, кто-то сказал, что было ощущение, что ты смотришь какой-то боевик, и казалось, что это действительно боевик. Но это была, к сожалению, ужасающая просто реальность, понимаете? Вот такая вот история. Ну, в общем, будем помнить. Я был там на месте трагедии, там, где сейчас мемориал, и, в общем-то, тоже, можно сказать, почтил память. Также сегодня день горячей крестовой булочки. Сегодня день правильного ожидания необъяснимого. День номера экстренного вызова. День заправьте свою кровать. Также сегодня день рождения граненого стакана. Праздник ласкового обращения. Также сегодня усекновение главы Иоанна Предтечи или Головосек. День, о котором я более подробно расскажу в начале второго часа проекта «Доброе утро». Всем привет, большой пламен. Я Кирилл Низовцев. До 10 утра буду вместе с вами. Мы начинаем нашу программу на Авторадио Латвия. Программа называется «Доброе утро». Утренний эфир. Информационно-развлекательного вам толка. Для вас, друзья мои. Для вас, для всех и для каждого. Без исключения. Всем привет, поехали, доброе утро.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Вот такая новость. Опрос общественного мнения Норстата свидетельствует, что прямая экономическая выгода для местного сообщества является важнейшим условием для того, чтобы люди поддержали ветропарк в своем крае. До сих пор конкретные расчеты не были публично доступны, поэтому Латвийский альянс возобновляемой энергии разработал онлайн-калькулятор, который показывает, что конкретный край и конкретно

0: действительно приносит местный бюджет и что получают люди, живущие поблизости. Значит, поясняет эксперт Алнис Обаленш из вот этой как раз организации Латвийского альянса возобновляемой энергии. И в основном калькулятор, в основе калькулятора лежит действующая норма. Согласно правилам Кабмина, владелец ветропарка ежегодно платит 2,5 тысячи евро за каждый мегаватт установленной мощности. Половина этой суммы поступает в бюджет самоуправления, вторая половина в виде прямых выплат домохозяйства в радиусе 2 километров вокруг парка. Каждое такое домохозяйство ежегодно получает от 1 до 3 минимальных месячных зарплат. Точная сумма зависит от количества домохозяйств в зоне работы ветропарка. Обязанность платить вступает в силу в следующем году после получения разрешения оператора распределительной системы на подключение электростанции к системе или окончательного уведомления оператора, передающей системы об эксплуатации, а расчет производится исходя из фактически установленной мощности. А пользоваться просто. Выберите мощность парка в мегаваттах или конкретный проект, планируемый в вашем регионе по названию, и результат появится тут же. Значит, например, ветропарк мощностью 50 мегаватт, это 125 тысяч евро в год, примерно 62,5 тысячи в бюджет и столько же жителям. Если ветропарк работает 25 лет, в общей сложности это более 3 миллионов евро. Что означает такая сумма для края каждый год? Бесплатные обеды примерно для 160 школьников на весь учебный год или почти 3 годовые зарплаты учителей. За 25 лет накопленная сумма может достичь крупного уровня, например, ремонта школьного спортзала или существенного обновления школы. Для семьи, значит, смеюсь, да, 3 миллиона евро ремонт спортзала. Круто, крутой спортзал. Значит, для семьи в 2-километровой зоне ежегодная выплата покрывает, например, счета за электричество на весь год или дрова и брикеты на весь отопительный сезон. В месяц это дополнительный доход в размере от 65 до 195 евро. За 10 лет это уже может быть новая система отопления или оплата обучения ребенка. За 25 лет новая крыша и окна. Отношение к ветропаркам в своем крае в Латвии разное. 38% поддерживают, 36% против, а более четверти, 27% еще не определились. Именно для этой части предназначен калькулятор. Он показывает конкретные выгоды, которые сами жители называют решающим условием, значит, определяющим их отношение к этому вопросу. Мы перевели законы и мегаватты на понятный людям язык, конкретные суммы, школьные обеды, счета за электричество и благоустроенные дороги. Это разговор в конкретных цифрах, а не в общих фразах, говорит эксперт. Расчеты калькулятора носят ориентировочный характер, основанный на планируемой максимальной мощности проектов, согласно публично доступной документации. Список проектов пополняется, и включение проекта в него не означает, что он будет реализован или реализован в указанном объеме. Значит, провели опрос в феврале, но в нем приняло участие чуть больше 1000 респондентов по всей Латвии. Ну, конечно, значит, люди сами себе противоречат. Сейчас скажут, что все в цифры перевели, в обеды, значит, в эти, в как там, в удавы, да, в попугаи, вот, перевели. А потом оказывается, что, может, это при максимальной мощности так, а при, значит, средней мощности еще того хуже, при минимальной совсем не так, уже не 5 обедов, а 1, вот, и не 10 тысяч миллионов евро, а там 2, понимаете, условно. Вот, шутки шутками, но, тем не менее, как-то все непонятно, не конкретно, хотя, опять же, идея хорошая, с другой стороны, кто, в общем-то, кто здесь должен что решать, я не знаю, государство, власть или конкретно домохозяйство, мне, честно говоря, пока что из этого всего непонятно. Но, возможно, те люди, которые живут, правда, рядом с ветропарками, знают что-то больше и, может быть, ответят на этот вопрос. Ну, пообщаемся, да, если вдруг напишите и что-то захотите обсудить. Наша программа продолжается, друзья мои. Всем привет.
1: Из последних новостей.

0: навсегда, любимая женщина.
1: Реклама. Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
8: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Но очень важно, чтобы вы больше общались с людьми, так как налаженная коммуникация сыграет вам на руку. Можете найти людей, с которыми создадите что-то уникальное и перспективное. Тельцы. В этот день вы можете порадовать себя какой-то приятной покупкой, однако остерегайтесь крупных покупок, так как вас могут обмануть, особенно вам стоит проверять онлайн-магазины. Близнецы. Весь день вы будете в центре внимания, противоположный пол не сможет оторвать от вас глаз, поэтому вы можете познакомиться с человеком, который станет для вас не просто другом, но и партнером по жизни. Раки, вам стоит уделить время своему психологическому состоянию, подумайте о хорошем, займитесь чем-то полезным и приятным для души, гоните прочь грустные мысли. Львы. Весь день вы будете демонстрировать свои лидерские качества. Это позволит вам привлечь в свою жизнь влиятельного человека, который поможет вам продвинуться сильно вперед. Девы, вам стоит найти новый источник дохода, если вы хотите расширить горизонты и жить в более комфортных условиях. Работать придется много, но если это во благо, то почему бы и нет. Весы, вам стоит научиться финансовой грамотности. Порой тратите деньги вы совсем не на то, на что следовало бы. В результате часто остаетесь без них. Подумайте об этом. Скорпионы, вы сможете решить все проблемы со второй половинкой и обрести гармонию в отношениях. Для этого очень важно, чтобы вы слушали и слышали партнера. В остальном все будет супер. Стрельцы. Представителям этого знака нужно обратить внимание на свое здоровье, не употребляйте жирную пищу и алкоголь. Если что-то беспокоит, обращайтесь к врачу. В Козероге. В этот день вы захотите самовыразиться. Вы достаточно грамотные, талантливые люди, чтобы это сделать. Все внимание окружающих будет приковано именно к вам. Водолеи. Вы смело можете ставить перед собой цели и добиваться их. Все будет сопутствовать тому, чтобы вы добились желаемого и почувствовали себя счастливым человеком. И, наконец, рыбы. Будет круто, если вы посвятите время познанию себя. Подумайте о вашем смысле жизни и предназначении, чтобы понять, куда двигаться дальше. Не робейте перед трудностями. Вот такие пожелания и такие звездные прогнозы на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, в первой половине дня местами дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра. При покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Grita 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
0: Бой на голову. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетшу-сервис АУВ.
7: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
8: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билетю сервис».
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: время.
1: Вновь хочется о чем-то поговорить вкусном, и сегодня я решил вспомнить историю бородинского хлеба. Согласитесь, он тоже тесно связан, ну, во всяком случае, с моим детством. Несколько версий существует, история возникновения, но вот самое главное, наверное, связано с историческим событием, прошедшим в 1812 году. Битва, в которой сошлись французы Наполеон и русские, возглавляемые Кутузовым, произошла возле села Бородино. Бородинский хлеб, возможно, получил название в память об этом событии. Легенда близка многим. Существует другая версия, согласно которой рецепт ароматного ржаного хлеба появился задолго до войны. В 1812 в селе Бородино выпекали черный хлеб с необычным ароматом, название которого пекари решили увековечить свое село. Ну и еще одна версия. Хлеб назван в честь русского композитора, ученого-химика Александра Бородина, который якобы является автором рецепта этого хлеба. Идея приготовления нового сорта хлеба пришла к композитору во время посещения Италии. Однако эта версия менее похожа на правду, так как южные народы никогда не выращивали рожь. Жителям Южной Европы не знаком ржаной, в том числе и бородинский хлеб. И еще четвертая версия есть. На уроках истории рассказывают о генерале Александре Тучкове. Задолго до бородинского сражения цыганка предсказала ему гибель недалеко от Бородина. Накануне войны жена генерала Тучкова родила сына. Александр Алексеевич подал прошение об отставке, но оно не было удовлетворено. И 26 августа состоялось сражение, в ходе которого Тучков поднимает упавшее знамя, ведет свою дивизию на противника. Андрей Болконский в романе «Толстого война и мир» повторяет подвиг генерала. Но вот только Тучков погибает, а вдова смогла найти лишь палец с обручальным кольцом. Спустя годы вдова Маргарита Нарышкина продает свое имущество и на эти деньги строит церковь в селе Бородино, а затем в 1840-м открывается Спасо-Бородинский монастырь. И первой настоятельницей монастыря стала Маргарита, которая приняла постриг и взяла имя Мария. В этом монастыре и пекли хлеб бородинский, он считался поминальным. Рецепт был прост: ржаная мука, солод, слезы, тмин, поминальная молитва и верность до гроба. У ржаного бородинского хлеба вкус родины, а в народе его часто называют черный хлеб. Вот такие разные версии. Кому какая нравится, выбирайте.
0: То время.

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Regus Pharmaceutical Fabrica.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
3: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с картой Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
8: Boris Preča, Latvijā. 23. oktobris, Šomi Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garā.

0: из последних новостей.
1: Хочется о чем-то хорошем поговорить в пятницу с утра. В преддверии выходных Липая включена в составленную Interpeat Travel подборку топ-10 мировых направлений 2027 года. Ежегодный Not Hot List, так он называется, выделяет 10 менее изученных и перспективных направлений по всему миру, которые готовятся к устойчивому росту туризма. Подборку формирует туристический оператор Interpeat Travel в сотрудничестве с агентством прогнозирования тур-трендов Globe Trender. Есть такое, оценивая направление по трем важным критериям: их международной узнаваемости, посещаемости, готовности принять растущее число путешественников, также новым событиям и планам развития в 2027 году. Значит, этот лист акцентирует внимание на направлениях, которые еще не попали в центр внимания массового туризма, но готовы к постепенному и ответственному росту отрасли. И каждое направление, значит, оценивалось по трем главным критериям: готовность города к росту туризма, включая доступную туринфраструктуру, меньшая посещаемость по сравнению с аналогичными направлениями, а также значимые новинки в предложении 2027 года, события, улучшение доступности, культурные мероприятия или другие проекты развития. В случае Липаи одной из важнейших причин выбора является статус европейской культурной столицы следующего года. Липая, известная как латвийский прибрежный город и характеризуемая Interpeat как Балтийское Средиземноморье, вот так, сочетает 8-километровый белопесчаный пляж с яркой культурной жизнью, архитектурным наследием, военной историей. В 2027 году программа «Европейская культурная столица Липая» и соседних Южно-Курзанском и Култикском краях предложит более 500 культурных событий, включая международные выставки, концерты, театральные спектакли, фестивали, арт-инсталляции, а также новые прогулочные маршруты и культурный опыт, созданный местными сообществами. Включение Липая в список отражает одно из важнейших качеств Not Hot List – способность принять больше путешественников, сохраняя при этом чувство простора и аутентичности, которое в самых популярных туристических направлениях Европы найти становится все сложнее. С годами этот лист завоевал репутацию списка, замечающего растущие направления еще до того, как они попадут в поле зрения широкой международной общественности. Вместе с прекрасной Липаей в топ-10 включены также Дальсланд в Швеции, Местия в Грузии, не знаю, правильно говорю ударение, да, значит, Алонисус в Греции, Северное Нагорье Иордании, Национальный заповедник Самбур в Кении, Уайтхорс в Канаде, Дили в Восточном Тиморе, маршрут тропа Пекку в Шри-Ланке и Каретера Аустраль в Чили. Что он говорит? Да, если хотя одному богу известно, да? Ну, полный обзор, естественно, есть на специализированном сайте interpeattravel.com. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что вы так сильно, знаете, прям не ахали, не охали, конечно. Этих топов всяких разных полно, и... Значит, в принципе, кто хочет, тот составляет эти топы. Иногда, знаете, журналист берет, который вообще нигде ни разу не был, и в интернете находит информацию, и топ составляет тебе, и, значит, и ты этому веришь. Нет, верить этому не нужно. Топ топу рознь. Бывают топы, которые абсолютно бесполезные, а бывают топы, действительно, которые вот ценны и почитаемы. Я так понимаю, что вот это как раз тот самый случай, когда почитаемы. Вот, поэтому, в общем-то, интересно, наверное, приехать в этот город. Вообще, честно говоря, вот недавно себя поймал на мысли, что я живу в Юрмале, и часто не пользуюсь вообще благами. Вот я представил себе иногда на месте туриста, да, который приедет, сразу, значит, пойдет где-то по каким-то достопримечательностям, пляжам, там, кафешкам и так далее. Я вот как-то вот не получается, как-то время улетает, и ничего не успеваешь, и не понимаешь вообще, что ты здесь делаешь. Вот. В принципе, я с удовольствием поехал в Липаю, не так далеко ехать, и с удовольствием потусовался там немножко. Правда, шикарный пляж, это из моих воспоминаний. И, конечно, шикарные кафешки, по-моему, там есть такие неплохие. Вот. И парк, по-моему, там есть возле пляжа. В общем, достаточно приятный, милый городок. Вот. Всем липайцам большой привет. А наша программа продолжается, друзья мои. Доброе утро всем. Мы едем дальше.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Подписан договор на реконструкцию Рижской телебашни. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: ГАО «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» заключила договор о реконструкции Рижской радиотелевизионной башни. На этой неделе заключен договор на проведение строительных работ, включая детализацию проектной документации, техническое обслуживание и инженерно-технические изыскания. Работы начнутся в ближайшие месяцы и продлятся 3 года. Сумма договора, согласно предложению поставщиков, составляет 38 миллионов 630 тысяч евро. На одной из смотровых площадок башни планируется разместить выступающие стеклянные кубы, которые позволят посетителям испытать ощущение пребывания на большой высоте за пределами башни, а на высоте более 130 метров для посетителей будет сооружена открытая смотровая площадка. Для любителей острых ощущений будут предлагаться прогулки в облаках, возможность со специальной страховкой выйти на открытую платформу на высоте 220 метров. В башне также будут рабочие места для сотрудников Латвийского государственного радиотелевизионного центра, технические помещения, технологическое оборудование, необходимое для обеспечения работы здания. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории площадью почти 2 гектара, создание зон отдыха и мест для пикников, обустройство парковки примерно на 200 автомобилей, а также строительство подъездных путей и пешеходных дорожек общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Кроме того, для обеспечения безопасного доступа посетителей, персонала и клиентов будет построен туннель со стеклянной крышей. Планируется, что после реконструкции телебашня сможет ежегодно принимать до 150 тысяч посетителей.
0: Про почту.
2: Почта Латвии в пятницу 11 сентября в сотрудничестве с Министерством иностранных дел выпустит почтовую марку, посвященную 250-летию независимости США. Тираж марки составит 7 тысяч экземпляров. Также вместе с маркой будет выпущено 500 конвертов особого дизайна. Автор дизайна филателистических изданий художник Гирц Грива. Презентация филателистических изданий состоится в 9 утра в Министерстве иностранных дел. В ней примут участие министр иностранных дел Байба Бража и послы США в Латвии и Европейском Союзе.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Утром местами дожди. Скорость западного и северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
4: Второй час проекта «Доброе утро» открывается. Здравствуйте всем, я Кирилл Низовцев. Мы продолжаем сегодня пятница, 11 сентября. Усекновение главы Иоанна Предтечи, или Головосек, так называется праздник, о котором мы поговорим сегодня. Православные, естественно, в церквях совершается богослужение. В этот день установлен строгий однодневный пост. Запрещается есть рыбу, мясо, молочку. Также не разрешается употреблять в пищу любой красный продукт. Например, гранат или арбуз, или напоминающий по форме голову, лимон, апельсин, яблоко или капустный кочан. Нельзя брать в руки любой предмет, который напоминает по форме меч. Хлеб нарезают заранее, чтобы потом не ломать его руками. Веселиться, танцевать и петь в этот праздник – большой грех. Нельзя копать картошку, срывать яблоки и срезать мак. В общем, если вы верующий человек и сегодня в пятницу хотели бы где-то тусануть, то это точно не для вас история. А значит, если журавли полетели в теплые края, то снег рано выпадет. Если скворцы еще не улетели на юг, осенью будет мало дождей. Если прогремел гром, то осень будет теплой и долгой. Вот такие вот приметы этого дня, праздника. Ну, праздник, в общем-то, не знаю, с натяжкой, может так называться, честно скажу, головосек. Я Кирилл Низовцев, очень рад, что вы с нами в любом случае, какой бы праздник сегодня не был. Я надеюсь, что для вас жизнь праздник, каждый день праздник. Иногда, конечно, находит какие-то депрессивные эмоции. В последнее время, честно скажу, у меня такое есть ощущение. вы знаете, пытаюсь как-то выйти из этого состояния мыслями о том, что ведь такая красота вокруг. Вот живешь ты в Риге, гуляешь по Риге, прекрасно, исторические здания какие-то, кафешечки, ресторанчики, так все улучшается, все красиво. Думаю, господи, Кирилл, посмотри вокруг, какая красота, какой кайф, какое удовольствие. Получает этого удовольствие. Нет, в голову лезет что-то другое. Но, в общем, как-то будем, конечно, с этим бороться. Друзья мои, до 10 утра остаюсь вместе с вами, мы продолжаем. Всем привет, поехали.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.
5: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панчапьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панчапьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: онлайн-магазины «Близнецы». Весь день вы будете в центре внимания, противоположный пол не сможет оторвать от вас глаз, поэтому вы можете познакомиться с человеком, который станет для вас не просто другом, но и партнером по жизни. Раки, вам стоит уделить время своему психологическому состоянию, подумать о хорошем, займитесь чем-то полезным и приятным для души, гоните прочь грустные мысли. Львы, весь день вы будете демонстрировать свои лидерские качества, это позволит вам привлечь в свою жизнь влиятельного человека, который поможет вам продвинуться сильно вперед. Девы, вам стоит найти новый источник дохода, если вы хотите расширить горизонты и жить в более комфортных условиях. Работать придется много, но если это во благо, то почему бы и нет. Весы, вам стоит научиться финансовой грамотности, порой тратите деньги вы совсем не на то, на что следовало бы. В результате часто остаетесь без них, подумайте об этом. Скорпионы, вы сможете решить все проблемы со второй половинкой и обрести гармонию в отношениях. Для этого очень важно, чтобы вы слушали и слышали партнера. В остальном все будет супер. Стрельцы. Представителям этого знака нужно обратить внимание на свое здоровье, не употребляйте жирную пищу и алкоголь. Если что-то беспокоит, обращайтесь к врачу. В Козероге. В этот день вы захотите самовыразиться. Вы достаточно грамотные, талантливые люди, чтобы это сделать. Все внимание окружающих будет приковано именно к вам. Водолеи. Вы смело можете ставить перед собой цели и добиваться их. Все будет сопутствовать тому, чтобы вы добились желаемого и почувствовали себя счастливым человеком. И, наконец, рыбы. Будет круто, если вы посвятите время познанию себя. Подумайте о вашем смысле жизни и предназначении, чтобы понять, куда двигаться дальше. Не робейте перед трудностями. Вот такие пожелания и такие звездные прогнозы на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Только 3 дня! С 10 по 12 сентября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Эуцерин», «Сенселис», «Изден» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Провизор», «Витерон» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī

0: из последних новостей.
1: Вот такая новость. Опрос общественного мнения Норстата свидетельствует, что прямая экономическая выгода для местного сообщества является важнейшим условием для того, чтобы люди поддержали ветропарк в своем крае. До сих пор конкретные расчеты не были публично доступны, поэтому Латвийский альянс «Возобновляемая энергия» разработал онлайн-калькулятор, который показывает, что конкретный край и конкретно домохозяйство могут получить от ветропарка. Значит, важнейшим условием для поддержки данного проекта является прямая экономическая выгода для местного сообщества. Так ответило 46% опрошенных. Лишь затем следуют инвестиции в местную инфраструктуру, благоустройство дорог 30% и новые рабочие места 28%. Иными словами, многие готовы сказать «да», если видят конкретные выгоды для себя и своего края. До сих пор такой детализации не хватало, и рядовому жителю было непросто рассчитать выгоду, поэтому разговоры о преимуществах часто оставались на уровне общих фраз. Калькулятор разработан именно для того, чтобы жители получали ответы на конкретные вопросы, сколько парк ежегодно приносит местный бюджет и что получают люди, живущие поблизости. Значит, поясняет эксперт Алнис Обаленш из вот этой как раз организации Латвийского альянса возобновляемой энергии. И в основном в основе калькулятора лежит действующая норма. Согласно правилам Кабмина, владелец ветропарка ежегодно платит 2500 евро за каждый мегаватт установленной мощности. Половина этой суммы поступает в бюджет самоуправления, вторая половина в виде прямых выплат домохозяйства в радиусе 2 километра вокруг парка. Каждое такое домохозяйство ежегодно получает от 1 до 3 минимальных месячных зарплат. Точная сумма зависит от количества домохозяйств в зоне работы ветропарка. Обязанность платить вступает в силу в следующем году после получения разрешения оператора распределительной системы на подключение электростанции к системе или окончательного уведомления оператора, передающей системы об эксплуатации, а расчет производится исходя из фактически установленной мощности. А пользоваться просто. Выберите мощность парка в мегаваттах или конкретный проект, планируемый в вашем регионе по названию, и результат появится тут же. Значит, например, ветропарк мощностью 50 мегаватт, это 125 тысяч евро в год, примерно 62,5 тысячи в бюджет и столько же жителям. Если ветропарк работает 25 лет, в общей сложности это более 3 миллионов евро. Что означает такая сумма для края каждый год? Бесплатные обеды примерно для 160 школьников на весь учебный год или почти 3 годовые зарплаты учителей. За 25 лет накопленная сумма может достичь крупного уровня, например, ремонта школьного спортзала или существенного обновления школы. Для семьи, значит, смеюсь, да, 3 миллиона евро ремонт спортзала. Круто, крутой спортзал. Значит, для семьи в 2-километровой зоне ежегодная выплата покрывает, например, счета за электричество на весь год или дрова и брикеты на весь отопительный сезон. В месяц это дополнительный доход в размере от 65 до 195 евро. За 10 лет это уже может быть новая система отопления или оплата обучения ребенка. За 25 лет новая крыша и окна. Отношение к ветропаркам в своем крае в Латвии разное. 38% поддерживают, 36% против, а более четверти, 27% еще не определились. Именно для этой части предназначен калькулятор. Он показывает конкретные выгоды, которые сами жители называют решающим условием, значит, определяющим их отношение к этому вопросу. Мы перевели законы и мегаватты на понятный людям язык. Конкретные суммы, школьные обеды, счета за электричество и благоустроенные дороги. Это разговор в конкретных цифрах, а не в общих фразах, говорит эксперт. Расчеты калькулятора носят ориентировочный характер и основаны на планируемой максимальной мощности проектов согласно публично доступной документации. Список проектов пополняется, и включение проекта в него не означает, что он будет реализован или реализован в указанном объеме. Значит, провели опрос в феврале, но в нем приняло участие чуть больше 1000 респондентов по всей Латвии. Ну, конечно, значит, люди сами себе противоречат. Сейчас скажут, что все в цифры перевели, в обеды, значит, в эти, в как там, в удавы, да, в попугаи, вот, перевели. А потом оказывается, что, может, это при максимальной мощности так, а при, значит, средней мощности еще того хуже, при минимальной совсем не так, уже не 5 обедов, а 1. Вот, и не 10 тысяч миллионов евро, а там 2, понимаете, условно. Вот, шутки шутками, но, тем не менее, как-то все непонятно, не конкретно. Хотя, опять же, идея хорошая. С другой стороны, кто, в общем-то, кто здесь должен что решать? Я не знаю, государство, власть или конкретно домохозяйство? Мне, честно говоря, пока что из этого всего непонятно. Но, возможно, те люди, которые живут, правда, рядом с ветропарками, знают что-то больше и, может быть, ответят на этот вопрос. Ну, пообщаемся, да, если вдруг напишете и что-то захотите обсудить. Наша программа продолжается, друзья мои. Всем привет!
0: Из последних новостей.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, в первой половине дня местами дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Reklama. Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonģelatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
2: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. Ветерон Kids. Витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселиба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров поверните налево.
6: Налево? Ну там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Хочется о чем-то хорошем поговорить в пятницу с утра. В преддверии выходных Липая включена в составленную Interpeat Travel подборку топ-10 мировых направлений 27 года. Ежегодный Not Hot List, так он называется, выделяет 10 менее изученных и перспективных направлений по всему миру, которые готовятся к устойчивому росту туризма. Подборку формирует туристический оператор Interpeat Travel в сотрудничестве с агентством прогнозирования туртрендов Globe Trender. Есть такое, оценивая направление по трем важным критериям: их международной узнаваемости, посещаемости, готовности принять растущее число путешественников, также новым событиям и планам развития в 2027 году. Значит, этот лист акцентирует внимание на направлениях, которые еще не попали в центр внимания массового туризма, но готовы к постепенному и ответственному росту отрасли. И каждое направление, значит, оценивалось по трем главным критериям: готовность города к росту туризма, включая доступную туринфраструктуру, меньшая посещаемость по сравнению с аналогичными направлениями, а также значимые новинки в предложении 27 года, события, улучшение доступности, культурные мероприятия или другие проекты развития. В случае Липаи одной из важнейших причин выбора является статус европейской культурной столицы следующего года. Липаи, известная как латвийский прибрежный город и характеризуемая Interpeat как Балтийское Средиземноморье, вот так, сочетает 8-километровый белопесчаный пляж с яркой культурной жизнью, архитектурным наследием, военной историей. В 27 году программа европейской культурной столицы Липаи и соседних Южно-Курзанском и Култыкском краях предложит более 500 культурных событий, включая международные выставки, концерты, театральные спектакли, фестивали, арт-инсталляции, а также новые прогулочные маршруты и культурный опыт, созданный местными сообществами. Включение Липаи в список отражает одно из важнейших качеств Not Hot List – способность принять больше путешественников, сохраняя при этом чувство простора и аутентичности, которое в самых популярных туристических направлениях Европы найти становится все сложнее. С годами этот лист завоевал репутацию списка, замечающего растущие направления еще до того, как они попадут в поле зрения широкой международной общественности. Вместе с прекрасной Липаи в топ-10 включены также Дальсланд в Швеции, Местия в Грузии, не знаю, правильно говорю ударение, да, значит, Алонисос в Греции, Северное Нагорье Иордании, национальный заповедник Самбуру в Кении, Уайтхорс в Канаде, Дили в Восточном Тиморе, маршрут тропа Пеку в Шри-Ланке и Каретера Аустраль в Чили. Что он говорит? Да, если сказать, одному Богу известно, да? Ну, полный обзор, естественно, есть на специализированном сайте interpeattravel.com. Ну, на самом деле, я хочу сказать, чтобы вы так сильно, знаете, прям не ахали, не охали, конечно, этих топов всяких разных полно, и... Значит, в принципе, кто хочет, тот составляет эти топы. Иногда, знаете, журналист берет, который вообще нигде ни разу не был, и в интернете находит информацию, и топ составляет тебе их, значит, и ты этому веришь. Нет, верить этому не нужно. Топ топу рознь. Бывают топы, которые абсолютно бесполезные, а бывают топы, действительно, которые вот ценны и почитаемы. Я так понимаю, что вот это как раз тот самый случай, когда почитаемы. Вот, поэтому, в общем-то, интересно, наверное, приехать в этот город. Вообще, честно говоря, вот недавно себя поймал на мысли, что я живу в Юрмале, и часто не пользуюсь вообще благами. Вот я представил себе иногда на месте туриста, да, который приедет, сразу, значит, пойдет где-то по каким-то достопримечательностям, пляжам, там, кафешкам и так далее. Я вот как-то вот не получается, как-то время улетает, и ничего не успеваешь, и не понимаешь вообще, что ты здесь делаешь. Вот. В принципе, я с удовольствием поехал в Липаю, не так далеко ехать, и с удовольствием потусовался там немножко. Правда, шикарный пляж, это из моих воспоминаний. И, конечно, шикарные кафешки, по-моему, там есть такие неплохие. Вот, и парк, по-моему, там есть возле пляжа. В общем, достаточно приятный, милый городок. Вот, всем липайцам большой привет. А наша программа продолжается, друзья мои. Доброе утро всем, мы едем дальше.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низголос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Более 30 лет они покоряют.

0: время.
1: Вновь хочется о чем-то поговорить вкусно. И сегодня я решил вспомнить историю бородинского хлеба. Согласитесь, он тоже тесно связан, ну, во всяком случае, с моим детством. Несколько версий существует, историю возникновения. Но вот самое главное, наверное, связано с историческим событием, прошедшим в 1812 году. Битва, в которой сошлись французы Наполеон и русские, возглавляемые Кутузовым, произошла возле села Бородино. Бородинский хлеб, возможно, получил название в память об этом событии. Легенда близка многим. Существует другая версия, согласно которой рецепт ароматного ржаного хлеба появился задолго до войны. В 1812 в селе Бородино выпекали черный хлеб с необычным ароматом, название которого пекари решили увековечить свое село. Ну и еще одна версия. Хлеб назван в честь русского композитора, ученого-химика Александра Бородина, который якобы является автором рецепта этого хлеба. Идея приготовления нового сорта хлеба пришла к композитору во время посещения Италии. Однако эта версия менее похожа на правду, так как южные народы никогда не выращивали рожь. Жителям Южной Европы не знаком ржаной, в том числе и бородинский хлеб. И еще четвертая версия есть. На уроках истории рассказывают о генерале Александре Тучкове. Задолго до бородинского сражения цыганка предсказала ему гибель недалеко от Бородина. Накануне войны жена генерала Тучкова родила сына. Александр Алексеевич подал прошение об отставке, но оно не было удовлетворено. И 26 августа состоялось сражение, в ходе которого Тучков поднимает упавшее знамя и ведет свою дивизию на противника. Андрей Болконский в романе «Толстого война и мир» повторяет подвиг генерала. Но вот только Тучков погибает, а вдова смогла найти лишь палец с обручальным кольцом. Спустя годы вдова Маргарита Нарышкина продает свое имущество и на эти деньги строит церковь в селе Бородино, а затем в 1840-м открывается Спасо-Бородинский монастырь. И первой настоятельницей монастыря стала Маргарита, которая приняла постриг и взяла имя Мария. В этом монастыре и пекли хлеб бородинский, он считался поминальным. Рецепт был прост: ржаная мука, солод, слезы, тмин, поминальная молитва и верность до гроба. У ржаного бородинского хлеба вкус родины, а в народе его часто называют черный хлеб. Вот такие разные версии. Кому какая нравится, выбирайте.
0: До времени.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. У каждого взрослого в Латвии в среднем 3 фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: У каждого взрослого в Латвии в среднем 3 фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний, на которые указывает Национальная служба здравоохранения. Как сообщили в службе, наиболее распространенными факторами риска являются курение, артериальная гипертензия или повышенное кровяное давление и повышенный уровень холестерина в крови. Служба напоминает, что взрослым в определенных возрастах бесплатно доступен профилактический осмотр у семейного врача, проверки здоровья сердца и на сахарный диабет, а также скрининг на 4 вида рака. Это оплачиваемые государством проверки, и проводятся они вне общей очереди. Если человек в течение года не обращается к своему семейному врачу в связи с каким-либо заболеванием, он может в это время пройти оплачиваемый государством профилактический осмотр. Для этого пациенту необходимо связаться с практикой семейного врача и договориться о времени визита. За осмотр не взимается пациентский взнос. Во время профилактического осмотра семейный врач выслушивает жалобы пациента, оценивает состояние его здоровья и при необходимости, измеряет кровяное давление и пульс, проверяет вес, рост, состояние кожи, слизистых оболочек, прослушивает сердце и легкие, а также осматривает и пальпирует шейные, подмышечные и паховые лимфоузлы. Врач также может оценить зрение, слух, психические, сенсорные, двигательные и неврологические функции пациента, оценить состояние щитовидной железы и пропальпировать живот. После осмотра семейный врач может порекомендовать дополнительное обследование или консультации врачей-специалистов, а также дать рекомендации, на что в дальнейшем обратить внимание в связи с состоянием здоровья. Пациентам в возрасте 40, 45, 50, 55, 60, 65 лет во время профилактического осмотра у семейного врача также оценивается риск сердечно-сосудистых заболеваний по методу SCORE. При необходимости оценивается анамнез сердечно-сосудистых заболеваний и курения, измеряется кровяное давление, индекс массы тела, уровень общего холестерина, холестерина низкой и высокой плотности и триглицеридов, прослушивается сердце и сонные артерии, а также оцениваются электрокардиограмма. Во время ежегодного профилактического осмотра у семейного врача определенным пациентам без факторов риска сахарного диабета государство также оплачивает определение уровня сахара в плазме венозной крови натощак. Его проводят пациентам в возрасте 40 лет и раз в 3 года людям в возрасте от 45 до 72 лет. В свою очередь, если семейный врач констатирует, что у пациента повышенная масса тела и еще как минимум один фактор риска или ранее была констатирована пограничная гипергликемия, уровень сахара в плазме венозной крови натощак необходимо определять каждый год. Организованная Национальной службой здравоохранения программа профилактических проверок на рак включает скрининг рака шейки матки, молочной железы, простаты, кишечника. В службе подчеркивают, что предраковые изменения часто не вызывают жалоб и не имеют симптомов, поэтому человек может даже не подозревать о заболевании. Регулярный скрининг позволяет выявить заболевание и своевременно начать лечение.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Доброе утро на Авторадио Латвия.
4: Третий час проекта «Доброе утро» для вас. У микрофона Кирилл Низовцев. Мы продолжаем нашу программу. И до конца этого часа, естественно, будем вместе. И далее два дня отдыхаем, субботу, воскресенье. А в понедельник вновь встречаемся здесь, в эфире любимой волны. В этот день на свет появился Башар Хафез Аль-Асад. Башар Асад, знаменитый политический деятель. Ну, неоднозначный, как будто нравится, кому-то нет. Но, тем не менее, человек родился в этот день. И это, наверное, неплохо. Иосиф Иосиф Кобзон также появился на свет 11 сентября. Летчик-космонавт Герман Титов, авиаконструктор Семен Лавочкин, знаменитый режиссер Александр Довженко, чьим именем названа знаменитая также киностудия Довженко, да? Феликс Дзержинский родился сегодня, писатель о Генри, мемуаристка, вторая жена Федора Михайловича Достоевского, Анна Достоевская, Карл Фридрих Цейс, немецкий оптик-механик, конструктор микроскопов, и, наконец, Джеймс Томпсон, 1700 год, шотландский поэт, автор гимна «Правь Британия». Сегодня прям-таки, не знаю, слушайте, ну просто изобилие таких крутых, ярких, да, неоднозначных, но ярких и действительно серьезных личностей. Мирового значения 11 сентября. Вот такой вот день. Ну и, конечно, трагедия, которая произошла в Нью-Йорке много-много лет назад, до сих пор остается в памяти, до сих пор остается в сердце. И, конечно, это страшно, это страшно. Но, тем не менее, жизнь продолжается, друзья мои. И трагедии, и комедии. Все жанры хороши, и в нашей жизни они присутствуют все по чуть-чуть. Надеюсь, что белые полосы и комедии будет все-таки многим больше, чем трагедии. Я Кирилл Низовцев, продолжаю эфирить, и всех, у кого сегодня день рождения, поздравляю от души. Следующая песня будет для вас. Мы продолжаем. Привет.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Вот такая новость. Опрос общественного мнения Норстата свидетельствует, что прямая экономическая выгода для местного сообщества является важнейшим условием для того, чтобы люди поддержали ветропарк в своем крае. До сих пор конкретные расчеты не были публично доступны, поэтому Латвийский альянс «Возобновляемая энергия» разработал онлайн-калькулятор, который показывает, что конкретный край и конкретное домохозяйство могут получить от ветропарка. Важнейшим условием для поддержки данного проекта является прямая экономическая выгода для местного сообщества. Так ответило 46% опрошенных. Лишь затем следуют инвестиции в местную инфраструктуру, благоустройство дорог 30% и новые рабочие места 28%. Иными словами,

0: действующая норма. Согласно правилам Кабмина, владелец ветропарка ежегодно платит 2,5 тысячи евро за каждый мегаватт установленной мощности. Половина этой суммы поступает в бюджет самоуправления, вторая половина в виде прямых выплат домохозяйства в радиусе 2 километров вокруг парка. Каждое такое домохозяйство ежегодно получает от 1 до 3 минимальных месячных зарплат. Точная сумма зависит от количества домохозяйств в зоне работы ветропарка. Обязанность платить вступает в силу в следующем году после получения разрешения оператора распределительной системы на подключение электростанции к системе или окончательного уведомления оператора, передающей системы об эксплуатации, а расчет производится исходя из фактически установленной мощности. А пользоваться просто: выберите мощность парка в мегаваттах или конкретный проект, планируемый в вашем регионе по названию, и результат появится тут же. Значит, например, ветропарк мощностью 50 мегаватт, это 125 тысяч евро в год, примерно 62,5 тысячи в бюджет и столько же жителям. Если ветропарк работает 25 лет, в общей сложности это более 3 миллионов евро. Что означает такая сумма для края каждый год? Бесплатные обеды примерно для 160 школьников на весь учебный год или почти 3 годовые зарплаты учителей. За 25 лет накопленная сумма может достичь крупного уровня, например, ремонта школьного спортзала или существенного обновления школы. Для семьи, значит, смеюсь, да, 3 миллиона евро ремонт спортзала. Круто, крутой спортзал. Значит, для семьи в 2-километровой зоне ежегодная выплата покрывает, например, счета за электричество на весь год, или дрова и брикеты на весь отопительный сезон. В месяц это дополнительный доход в размере от 65 до 195 евро. За 10 лет это уже может быть новая система отопления или оплата обучения ребенка. За 25 лет новая крыша и окна. Отношение к ветропаркам в своем крае в Латвии разное. 38% поддерживают, 36% против, а более четверти, 27%, еще не определились. Именно для этой части предназначен калькулятор. Он показывает конкретные выгоды, которые сами жители называют решающим условием, значит, определяющим их отношение к этому вопросу. Мы перевели законы и мегаватты на понятный людям язык, конкретные суммы, школьные обеды, счета за электричество и благоустроенные дороги. Это разговор в конкретных цифрах, а не в общих фразах, говорит эксперт. Расчеты калькулятора носят ориентировочный характер, основанный на планируемой максимальной мощности проектов согласно публично доступной документации. Список проектов пополняется, и включение проекта в него не означает, что он будет реализован или реализован в указанном объеме. Значит, провели опрос в феврале, но в нем приняло участие чуть больше 1000 респондентов по всей Латвии. Ну, конечно, значит, люди сами себе противоречат. Сейчас скажут, что все в цифры перевели, в обеды, значит, в эти, в как там, в удавы, да, в попугаи, вот, перевели. А потом оказывается, что, может, это при максимальной мощности так, а при, значит, средней мощности или еще того хуже, при минимальной совсем не так, уже не 5 обедов, а 1, вот, и не 10 тысяч миллионов евро, а там 2, понимаете, условно. Вот, шутки шутками, но, тем не менее, как-то все непонятно, не конкретно, хотя, опять же, идея хорошая, с другой стороны, кто, в общем-то, кто здесь должен что решать, я не знаю, государство, власть или конкретно домохозяйство, мне, честно говоря, пока что из этого всего непонятно. Но, возможно, те люди, которые живут, правда, рядом с ветропарками, знают что-то больше и, может быть, ответят на этот вопрос. Ну, пообщаемся, да, если вдруг напишите и что-то захотите обсудить. Наша программа продолжается, друзья мои. Всем привет.
1: Из последних новостей.

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Сегодня в Madness аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementor и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Madness аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
6: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханза Перроне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, очень важно, чтобы вы больше общались с людьми, так как налаженная коммуникация сыграет вам на руку. Можете найти людей, с которыми создадите что-то уникальное и перспективное. Тельцы. В этот день вы можете порадовать себя какой-то приятной покупкой, однако остерегайтесь крупных покупок, так как вас могут обмануть, особенно вам стоит проверять онлайн-магазины. Близнецы. Весь день вы будете в центре внимания, противоположный пол не сможет оторвать от вас глаз, поэтому вы можете познакомиться с человеком, который станет для вас не просто другом, но и партнером по жизни. Раки, вам стоит уделить время своему психологическому состоянию, подумайте о хорошем, займитесь чем-то полезным и приятным для души, гоните прочь грустные мысли. Львы, весь день вы будете демонстрировать свои лидерские качества. Это позволит вам привлечь в свою жизнь влиятельного человека, который поможет вам продвинуться сильно вперед. Девы, вам стоит найти новый источник дохода, если вы хотите расширить горизонты и жить в более комфортных условиях. Работать придется много, но если это во благо, то почему бы и нет. Весы, вам стоит научиться финансовой грамотности. Порой тратите деньги вы совсем не на то, на что следовало бы. В результате часто остаетесь без них. Подумайте об этом. Скорпионы, вы сможете решить все проблемы со второй половинкой и обрести гармонию в отношениях. Для этого очень важно, чтобы вы слушали и слышали партнера. В остальном все будет супер. Стрельцы, представителям этого знака нужно обратить внимание на свое здоровье. Не употребляйте жирную пищу и алкоголь. Если что-то беспокоит, обращайтесь к врачу. В Козероге, в этот день вы захотите самовыразиться. Вы достаточно грамотные, талантливые люди, чтобы это сделать. Все внимание окружающих будет приковано именно к вам. Водолеи, вы смело можете ставить перед собой цели и добиваться их. Все будет сопутствовать тому, чтобы вы добились желаемого и почувствовали себя счастливым человеком. И, наконец, рыбы. Будет круто, если вы посвятите время познанию себя. Подумайте о вашем смысле жизни и предназначении, чтобы понять, куда двигаться дальше. Не робейте перед трудностями. Вот такие пожелания и такие звездные прогнозы на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, в первой половине дня местами дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Ригас Фармацевтиска Фабрика.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишусервис.лв.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Хочет о чем-то хорошем поговорить в пятницу с утра. В преддверии выходных Липая включена в составленную Interpeat Travel подборку топ-10 мировых направлений 2027 года. Ежегодный Not Hot List, так он называется, выделяет 10 менее изученных и перспективных направлений по всему миру, которые готовятся к устойчивому росту туризма. Подборку формирует туристический оператор Interpeat Travel в сотрудничестве с агентством прогнозирования тур-трендов Globe Trender. Есть такое, оценивая направление по трем важным критериям: их международной узнаваемости, посещаемости, готовности принять растущее число путешественников, также новым событиям и планам развития в 2027 году. Значит, этот лист акцентирует внимание на направлениях, которые еще не попали в центр внимания массового туризма, но готовы к постепенному и ответственному росту отрасли. И каждое направление, значит, оценивалось по трем главным критериям: готовность города к росту туризма, включая доступную туринфраструктуру, меньшая посещаемость по сравнению с аналогичными направлениями, а также значимые новинки в предложении 2027 года, события, улучшение доступности, культурные мероприятия или другие проекты развития. В случае Липаи одной из важнейших причин выбора является статус европейской культурной столицы следующего года. Липая, известная как латвийский прибрежный город и характеризуемая Interpeat как Балтийское Средиземноморье, вот так, сочетает 8-километровый белопесчаный пляж с яркой культурной жизнью, архитектурным наследием, военной историей. В 27 году программа европейской культурной столицы в Липае и соседних Южно-Курзамском и Кулдикском краях предложит более 500 культурных событий, включая международные выставки, концерты, театральные спектакли, фестивали, арт-инсталляции, а также новые прогулочные маршруты и культурный опыт, созданный местными сообществами. Включение Липае в список отражает одно из важнейших качеств Not Hot List – способность принять больше путешественников, сохраняя при этом чувство простора и аутентичности, которое в самых популярных туристических направлениях Европы найти становится все сложнее. С годами этот лист завоевал репутацию списка, замечающего растущие направления еще до того, как они попадут в поле зрения широкой международной общественности. Вместе с прекрасной Липаей в топ-10 включены также Дальсланд в Швеции, Местия в Грузии, не знаю, правильно говорю ударение, да, значит, Алонисос в Греции, Северное Нагорье Иордании, Национальный заповедник Самбур в Кении, Уайтхорс в Канаде, Дили в Восточном Тиморе, маршрут тропа Пеку в Шри-Ланке и Каретера Аустраль в Чили. Что он говорит? Да, так сказать, одному Богу известно, да? Ну, полный обзор, естественно, есть на специализированном сайте interpeattravel.com. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что вы так сильно, знаете, прям не ахали, не охали, конечно. Этих топов всяких разных полно, и... Значит, в принципе, кто хочет, тот составляет эти топы. Иногда, знаете, журналист берет, который вообще нигде ни разу не был, и в интернете находит информацию, и топ составляет тебе, и, значит, и ты этому веришь. Нет, верить этому не нужно. Топ топу рознь. Бывают топы, которые абсолютно бесполезны, а бывают топы, действительно, которые вот ценны и почитаемы. Я так понимаю, что вот это как раз тот самый случай, когда почитаемы. Вот, поэтому, в общем-то, интересно, наверное, приехать в этот город. Вообще, честно говоря, вот недавно себя поймал на мысли, что я живу в Юрмале, и часто не пользуюсь вообще благами. Вот я представил себе иногда на месте туриста, да, который приедет, сразу, значит, пойдет где-то по каким-то достопримечательностям, пляжам, там, кафешкам и так далее. Я вот как-то вот не получается, как-то время улетает, и ничего не успеваешь, и не понимаешь вообще, что ты здесь делаешь. Вот. В принципе, я с удовольствием поехал в Липаю, не так далеко ехать, и с удовольствием потусовался там немножко. Правда, шикарный пляж, это из моих воспоминаний. И, конечно, шикарные кафешки, по-моему, там есть такие неплохие. Вот, и парк, по-моему, там есть возле пляжа. В общем, достаточно приятный, милый городок. Вот, всем липайцам большой привет. А наша программа продолжается, друзья мои. Доброе утро всем, мы едем дальше.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеци АБЦ.
6: 29 января. Шуми-арена.

0: 11 сентября. Программа завершается. В завершении, как всегда, интересная, приятная новость. В Риге 16 по 20 сентября в Латвийском национальном музее природы пройдет традиционная большая выставка грибов. Погода в этом году благоприятствует росту грибов, поэтому организаторы рассчитывают предоставить посетителям особенно большое разнообразие видов. А это, правда, для тех, кто любит собирать грибы, важно и интересно знать, где, значит, полезные грибы, где опасные грибы, ядовитые и так далее и тому подобное. Кстати, выставки грибов в Риге проходят уже более 100 лет. Первая выставка состоялась 1 сентября 1918 года в Рижской городской гимназии, нынешней Рижской государственной первой гимназии. Вот такая вот история. Говорят, что можно на выставку, которая вот будет впереди, принести и свои грибные находки. В общем, необычно. А вообще, как я люблю говорить, в Риге очень много всего интересного, очень много ярких событий. И, по-моему, каждому по интересам есть такие события. А ведь есть еще и ночные события. Мне недавно друг прислал, значит, какие события 18+, а то и 35+, да, есть в Риге. Я, честно говоря, был шокирован и даже не знал, что такое в открытом доступе имеется. Но да ладно. Это, значит, уже история для пятничного вечера и субботничного. Субботничного, да? Субботнего вечера. Каждый разберется сам, а я замолкаю. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра, послезавтра отдыхаем. В понедельник услышимся вновь после 7 утра. Прекрасного дня, шикарного вечера, замечательных выходных вам, ярких, красивых, насыщенных эмоциями. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про нововведение.
1: В Латвии готовят отдельный налоговый режим для людей с небольшими заработками от частных услуг. Если Сейм окончательно поддержит поправки, с 1 апреля 2027 года они смогут платить 10% с оборота и пользоваться более простой системой учета. Речь идет о тех, кто дает частные уроки, делает маникюр на дому, ухаживает за садами или оказывает другие бытовые услуги. Авторы изменений рассчитывают, что упрощенный порядок позволит части людей легально работать без сложной налоговой отчетности и лишней бюрократии. Комиссия Сейма по бюджету и финансам уже поддержала поправки к закону о налоге на микропредприятия в третьем чтении. Однако окончательного решения пока еще нет. Изменения должен утвердить Сейм. Для начинающих участников нового режима ставка составит 10% от оборота, причем налог будет рассчитываться со всей полученной суммы, а не с прибыли после вычета расходов. Воспользоваться системой смогут физические лица с годовым оборотом до 12 тысяч евро. При этом работать придется только с другими физическими лицами, а нанимать сотрудников будет запрещено. По замыслу авторов поправок, более простой механизм должен помочь вывести мелкую занятость из серой зоны.
2: Про исследования.
1: 30% жителей редко или никогда не пользуются ремнями безопасности в междугородних автобусах, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором автобусной сети FlixBus совместно с исследовательской компанией Norstat Latvia. Хотя перевозчик играет важную роль в обеспечении безопасности пассажиров, значительная часть ответственности лежит и на самих пассажирах. Каждый должен проявлять большую ответственность за свою безопасность в любом транспортном средстве, используя ремень безопасности. Очевидно, что людей необходимо продолжать просвещать, подчеркнул вице-президент FlixBus по региону Восточной Европы Михал Леман. Данные опроса показывают, что ремнями безопасности в автобусе регулярно пользуются лишь 39% респондентов. Главной причиной отказа от использования ремня пассажиры называют то, что просто не замечают их в автобусе. Так ответили 36% участников опроса. 26% считают, что пользоваться ремнями неудобно, а 21% просто забывают пристегнуться. Еще 9% не считают, что в автобусе это необходимо. У 8% жителей Латвии есть другие причины не использовать ремни безопасности в междугородних автобусах.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда новая обработка меняет знакомую песню почти до неузнаваемости. Именно такая история произошла с композицией «Медленно уходит осень». В версии проекта «Рэйви» она получила совершенно другое звучание. И с первого раза сложно догадаться, что этой песне уже почти 40 лет. Оригинал появился в конце 80-х в репертуаре группы «Ласковый май». Именно тогда коллектив стремительно набирал популярность, а его главным голосом стал совсем юный Юрий Шатунов. Песни той эпохи продолжают получать новую жизнь. Встречайте, проект «Рэйви». «Медленно уходит осень».

Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13. Зилат.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханза Перроне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: В последних моделях автомобилей некоторые производители решили интегрировать поворотники в стоп-сигналы, делая их частью единого светового блока. Казалось бы, это эстетично, но есть один минус. В темное время суток, особенно в плохих погодных условиях, поворотник может просто не быть виден водителем сзади. Такой элемент, расположенный в том же блоке, что и красный стоп-сигнал, сливается с ним, особенно если стекло заднего фонаря темное или непрозрачное. Это может стать причиной неприятных ситуаций на дороге. Так что если у вас такая система, важно выбирать машину с хорошими и яркими дополнительными индикаторами. Или же прокачивать видимость при помощи светодиодов, чтобы избежать опасных ситуаций. Защитить сиденье машины – это не только эстетика, но и практическая необходимость. В Латвии, где часто дождливая погода, а в летнее время можно принести с собой пыль и грязь, чехлы становятся важной деталью. При выборе важно учитывать материал. Тканевые чехлы хороши для жарких дней, но они могут быстро пачкаться и тяжело чиститься. В то время как кожаные или эко-кожаные чехлы – отличный вариант для всех сезонов. Они легко чистятся, не пропускают влагу и сохраняют свою форму. Однако такие чехлы могут быть дороже – от 80 до 300 евро, в зависимости от материала и производителя. Дополнительные опции, такие как вентиляция или подогрев, могут стать отличным бонусом для водителей, предпочитающих комфорт в любое время года. Современные автомобили все чаще оснащаются огромными сенсорными экранами, которые заменяют множество физических кнопок и органов управления. Это, конечно, выглядит впечатляюще. Управление мультимедийной системой, навигацией, климатом и даже настройками автомобиля теперь можно сделать с одного большого дисплея. Однако тут есть и свои риски. С одной стороны, это упрощает управление, с другой – отвлекает водителя. Полицейские по всему миру борются с использованием мобильных телефонов за рулем, но с появлением экранов в автомобилях появляется новый вызов. Такие экраны могут легко стать причиной того, что водитель будет тратить слишком много времени на переключение между меню или поиск нужной функции. В Латвии, как и в других странах Европы, такие новшества часто становятся темой обсуждения в контексте безопасности на дорогах. Интересно, что в некоторых странах уже разрабатывают законы, ограничивающие использование сенсорных экранов в качестве контроля, когда машина находится в движении. Несмотря на огромные экраны, они иногда не так удобны для быстрой настройки, особенно когда нужно выполнить маневр или быстро отреагировать на ситуацию на дороге. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, в первой половине дня местами дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама. Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза. Экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А. И в интернете milbaza.lv. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера. Выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Только 3 дня! С 10 по 12 сентября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Эуцерин, Сенсилис, Издин и других брендов, а также на продукты для укрепления организма, Формула Витале, Провизор, Ветерон и других брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурас Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
6: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
7: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетный сервис ОВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про главное.
1: В четверг, 10 сентября, стартовала ежегодная Рижская конференция по вопросам безопасности и обороны. В этом году программа конференции больше посвящена политическим проблемам европейского континента, чем войне в Украине. Открывая конференцию, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, прежнего международного порядка больше нет, на его месте возникает что-то новое. Президент заострил внимание на том, что политическое и экономическое давление на Россию должно быть продолжено и призвал к формированию единого европейского подхода к санкционной политике. Ринкевич признал, что в настоящее время, несмотря на угрозы эскалации со стороны Москвы, на границах стран Балтии не отмечается концентрации российских войск. Однако он подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность и осторожность. В работе конференции принимает участие ряд высокопоставленных политиков ЕС, а также представители командования и гражданских структур НАТО и крупнейших европейских и американских аналитических институтов. Участники конференции обсудят роль дипломатии, место ЕС в современной геополитической ситуации и формирование нового мирового порядка.
2: Про авиацию.
1: Правительство пока не приняло решение о возможном участии государства в привлечении промежуточного финансирования для Air Baltic, сообщил СМИ в четверг после внеочередного заседания правительства министр сообщения Рихард Козловскис. Сейчас вопрос о возможных государственных инвестициях не стоит на повестке дня. Конечно, если он возникнет, это будет отдельное решение Кабинета министров, добавил он. Министр рассказал, что в четверг правительство приняло к сведению ход процесса финансовой стабилизации Air Baltic. Этот процесс связан с рядом взаимосвязанных вопросов, поэтому целью было заслушать информацию о его ходе, сказал Козловскис. Он отметил, что, скорее всего, в ближайшее время состоится еще несколько таких заседаний Кабинета министров, поскольку министры заинтересованы в том, чтобы следить за развитием ситуации. Председатель Совета Air Baltic Андрей Мартынов со своей стороны сообщил, что сумма промежуточного финансирования с первоначально упомянутых в бизнес-плане 225 миллионов евро увеличилось еще на 32 миллиона по объективным причинам. Однако подробнее эти причины он не прокомментировал.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ярослав Сумишевский. «Мята, трава».

0: Когда на смесителе появляется белесый тусклый налет, он говорит не только о жесткой воде, но и о том, что поверхность нуждается в уходе. Известковые отложения постепенно разъедают покрытие, портят внешний вид и могут даже влиять на работу сантехники. Поэтому важно уметь удалять их не только покупными средствами, но и простыми домашними способами. Один из самых эффективных вариантов связан с кислотами. Лимонная кислота и столовый уксус действительно растворяют карбонаты кальция и магния, но важен правильный подход. Нужно слегка подогреть раствор, смочить в нем ткань и плотно прижать ее к месту с налетом. Теплая среда ускоряет реакцию, и состав работает гораздо глубже. Оставляют такую повязку примерно на 20 минут, затем поверхность промывают и протирают мягкой губкой. Это подходит для металла, керамики и стекла, но не для натурального камня, где кислоты могут оставить матовые пятна. Если налет плотный и шероховатый, помогает паста из соды. Но важно помнить, что сода не растворяет минеральные отложения, а действует как мягкий абразив. Поэтому ее наносят тонким слоем и используют только на прочных поверхностях, избегая хрома и деликатных покрытий. В сочетании с небольшим количеством уксуса реакция становится более активной, и твердый налет отделяется легче. Для душевой лейки есть еще один рабочий прием. Ее можно заполнить раствором уксуса изнутри, просто опустив головку в пакет или контейнер. За несколько часов жидкость очищает засоренные отверстия и напор восстанавливается. Полезно помнить о профилактике. После каждого использования сантехники стоит протирать поверхность насухо. Влага, которая остается на металле и керамике, становится источником будущих отложений. Если вода в доме очень жесткая, можно установить простой бытовой фильтр или магистральный умягчитель, который заметно сокращает образование налета. Когда сантехника снова блестит, а работа воды становится ровной, даже такие мелкие бытовые процессы требуют внимания и аккуратности. Справиться с этим спокойно и правильно – это уже дело мастера.
1: Дело мастера. Реклама.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
4: Сегодня в Madness аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementare и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Madness аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Канадиешу рок-звайгзне Брайанс Адамс atgriežas ar jaunu albumu un koncertu. Roll with the Punches. 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brajans Adams. 27. septembrī

Интересный факт. Кожаный салон. Чтобы обшить кожей салон Bentley Mulsanne, необходимо забить 18 коров. Для большинства моделей других брендов уходит гораздо меньше кожи животных. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, в первой половине дня местами дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Более 30 лет они подписываются.

радио, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Билетсервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: они.
1: Реклама.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl стоит того.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про банки.
2: За последние 4 года способность финансовых учреждений предотвращать мошеннические операции выросла, заявил председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс. Это можно увидеть по тому, какую долю попыток мошенничества банкам удается предотвратить. За несколько лет этот показатель вырос с 63 до 80%. Учитывая, что число попыток мошенничества ежегодно растет, объем фактически совершенных мошеннических действий остается более или менее постоянным, и в общей сложности у жителей выманивают примерно 1 миллион евро в месяц, пояснил Церпс. Это означает, что мы имеем дело с высокоразвитой индустрией мошенничества, которая работает каждый день. Это люди, которые каждый день идут на работу, чтобы обманывать жителей Латвии, сказал Церпс. Он подчеркнул, что мошенничество – очень динамичная сфера, в которой каждый день придумывают новые методы, и она становится все более эффективной и изобретательной. И если наша стратегия будет не гибкой, и мы будем думать, что того, что разработано один раз, будет достаточно, это будет ошибкой. Стратегию приходится постоянно пересматривать и совершенствовать, подчеркнул Церпс.
4: Про нововведение.
2: В Латвии готовят отдельный налоговый режим для людей с небольшими заработками от частных услуг. Если Сейм окончательно поддержит поправки, с 1 апреля 2027 года они смогут платить 10% с оборота и пользоваться более простой системой учета. Речь идет о тех, кто дает частные уроки, делает маникюр на дому, ухаживает за садами или оказывает другие бытовые услуги. Авторы изменений рассчитывают, что упрощенный порядок позволит части людей легально работать без сложной налоговой отчетности и лишней бюрократии. Комиссия Сейма по бюджету и финансам уже поддержала поправки к закону о налоге на микропредприятия в третьем чтении. Однако окончательного решения пока еще нет. Изменения должен утвердить Сейм. Для начинающих участников нового режима ставка составит 10% от оборота, причем налог будет рассчитываться со всей полученной суммы, а не с прибыли после вычета расходов. Воспользоваться системой смогут физические лица с годовым оборотом до 12 тысяч евро. При этом работать придется только с другими физическими лицами, а нанимать сотрудников будет запрещено. По замыслу авторов поправок, более простой механизм должен помочь вывести мелкую занятость из серой зоны.
4: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед!
5: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте! Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день, сделано в Италии. Тутто бене! Все в порядке с Лактофлорене! Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда новая обработка меняет знакомую песню почти до неузнаваемости. Именно такая история произошла с композицией «Медленно уходит осень». В версии проекта «Рэйви» она получила совершенно другое звучание. И с первого раза сложно догадаться, что этой песне уже почти 40 лет. Оригинал появился в конце 80-х в репертуаре группы «Ласковый май». Именно тогда коллектив стремительно набирал популярность, а его главным голосом

0: Реклама.
1: Только 3 дня с 10 по 12 сентября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Эуцерин», «Сенселис», «Изден» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Провизор», «Витерон» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident. Kamambēra 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 €. Čipsiem un dipmēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
5: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
4: Конечно!
6: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
7: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках большого европейского тура.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. В последних моделях автомобилей некоторые производители решили интегрировать поворотники в стоп-сигналы, делая их частью единого светового блока. Казалось бы, это эстетично, но есть один минус. В темное время суток, особенно в плохих погодных условиях, поворотник может просто не быть виден водителем сзади. Такой элемент, расположенный в том же блоке, что и красный стоп-сигнал, сливается с ним, особенно если стекло заднего фонаря темное или непрозрачное. Это может стать причиной неприятных ситуаций на дороге. Так что если у вас такая система, важно выбирать машину с хорошими и яркими дополнительными индикаторами. Или же прокачивать видимость при помощи светодиодов, чтобы избежать опасных ситуаций. Защитить сиденье машины – это не только эстетика, но и практическая необходимость. В Латвии, где часто дождливая погода, а в летнее время можно принести с собой пыль и грязь, чехлы становятся важной деталью. При выборе важно учитывать материал. Тканевые чехлы хороши для жарких дней, но они могут быстро пачкаться и тяжело чиститься. В то время как кожаные или эко-кожаные чехлы – отличный вариант для всех сезонов. Они легко чистятся, не пропускают влагу и сохраняют свою форму. Однако такие чехлы могут быть дороже – от 80 до 300 евро, в зависимости от материала и производителя. Дополнительные опции, такие как вентиляция или подогрев, могут стать отличным бонусом для водителей, предпочитающих комфорт в любое время года. Современные автомобили все чаще оснащаются огромными сенсорными экранами, которые заменяют множество физических кнопок и органов управления. Это, конечно, выглядит впечатляюще. Управление мультимедийной системой, навигацией, климатом и даже настройками автомобиля теперь можно сделать с одного большого дисплея. Однако тут есть и свои риски. С одной стороны, это упрощает управление, с другой – отвлекает водителя. Полицейские по всему миру борются с использованием мобильных телефонов за рулем, но с появлением экранов в автомобилях появляется новый вызов. Такие экраны могут легко стать причиной того, что водитель будет тратить слишком много времени на переключение между меню или поиск нужной функции. В Латвии, как и в других странах Европы, такие новшества часто становятся темой обсуждения в контексте безопасности на дорогах. Интересно, что в некоторых странах уже разрабатывают законы, ограничивающие использование сенсорных экранов в качестве контроля, когда машина находится в движении. Несмотря на огромные экраны, они иногда не так удобны для быстрой настройки, особенно когда нужно выполнить маневр или быстро отреагировать на ситуацию на дороге. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, в первой половине дня местами дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
3: Реклама. В Мэнес-аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Канадиш рок-звайгзне. Брайанс Адамс. Atgriežas ar jaunu albumu un koncertu. Roll with the Punches. 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brians Adams. 27. septembrī Rīgā.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Более 30 лет они покоряют.

шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Билетсервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Reklama. Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
1: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
1: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
1: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусть.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: У каждого из нас на свете есть

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Ригу.
1: Общество «Крестьянский Сейм» призывает Рижскую думу приостановить продвижение закупки услуг питания для школ и детских садов и повторно оценить ее критерии, особенно касательно местных продуктов, коротких цепочек поставок и прослеживаемости продуктов питания. В обществе указывают, что выбранные Рижской думой условия закупки услуг питания могут создавать существенные преимущества для импортной продукции, проверка качества которой может быть затруднена. Ознакомившись с условиями закупки, общество пришло к выводу, что в случае равной оценки предложений преимущество будет отдано предложению с большей долей продуктов, соответствующих требованиям органического сельского хозяйства и более низкой ценой. В то же время для продуктов, соответствующих требованиям Латвийской национальной схемы качества продуктов питания или интегрированного выращивания, аналогичного преимущества не предусмотрено. Общество также обращает внимание на установленное в закупке расстояние цепочки поставок до 300 км от административной границы Риги. Такой радиус существенно расширяет возможности поставок импортной продукции.
2: Про исследования.
1: 30% жителей редко или никогда не пользуются ремнями безопасности в междугородних автобусах, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором автобусной сети FlixBus совместно с исследовательской компанией Norstat Latvia. Хотя перевозчик играет важную роль в обеспечении безопасности пассажиров, значительная часть ответственности лежит и на самих пассажирах. Каждый должен проявлять большую ответственность за свою безопасность в любом транспортном средстве, используя ремень безопасности. Очевидно, что людей необходимо продолжать просвещать, подчеркнул вице-президент FlixBus по региону Восточной Европы Михал Леман. Данные опроса показывают, что ремнями безопасности в автобусе регулярно пользуются лишь 39% респондентов. Главной причиной отказа от использования ремня пассажиры называют то, что просто не замечают их в автобусе. Так ответили 36% участников опроса. 26% считают, что пользоваться ремнями неудобно, а 21% просто забывают пристегнуться. Еще 9% не считают, что в автобусе это необходимо. У 8% жителей Латвии есть другие причины не использовать ремни.

0: ремни безопасности в междугородних автобусах.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио.

0: Остановка.
1: Сегодня в нашей вкусной остановке запеченная утка с яблоками. Блюдо, которое веками вдохновляло кулинаров и стало символом домашнего уюта и праздника. История приготовления утки уходит корнями в далекие века. Первые упоминания о запеченной утке относятся еще к династии Юань в 13 веке, когда блюдо впервые появилось в китайских кулинарных записях. Тогда птицу готовили в небольших закрытых печах, используя стебли сарго, чтобы добиться той самой хрустящей корочки, которую потом воспевали поэты и любили императоры. В 14 веке открылись первые рестораны, где утку могли попробовать не только знать, но и обычные жители Пекина. Со временем блюдо стало не просто частью кухни, а культурным символом, ароматным, торжественным и с глубокими традициями. Сегодня мы приготовим домашний вариант – утку с яблоками в рукаве. Возьмите утку, тщательно промойте и обсушите. Внутрь положите яблоки, нарезанные дольками. Посолите и поперчите птицу. Можно добавить немного меда или горчицы для легкой сладости. Положите утку в рукав, добавьте вокруг оставшиеся яблоки, завяжите и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Когда утка станет золотистой, снимите рукав и дайте ей подрумяниться еще несколько минут. Подавайте утку прямо с яблоками. А в качестве гарнира можно приготовить жареную капусту или картошку, отварной рис или перловку, а также пюре из цветной капусты. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.

Интересный факт. Пробки в Великобритании. В Великобритании огромные проблемы с пробками. По подсчетам ученых, в среднем британский водитель проводит в пробках около 99 дней в своей жизни. Самое интересное, что в других странах тоже есть похожие данные. В них утверждается, что в среднем активные водители проводят в пробках до 7 дней ежегодно. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, в первой половине дня местами дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурети АБТ.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
4: Предложение супервыходных в Lidl. С 12 сентября. Сливы 1 килограмм 79 центов. Филе лосося 1 килограмм 11,99. И на ассортимент корма для собак с Lidl Plus скидка 30%. Lidl стоит того.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» сегодня история компании, которая когда-то изменила мир мобильных технологий, а затем не смогла удержать свое лидерство. Фильм «Кто убил BlackBerry» — это история стремительного взлета и неожиданного падения одного из самых известных брендов начала эпохи смартфонов. Картина основана на реальных событиях и показывает не только успех, но и ошибки, которые привели компанию к краху. Фильм «Кто убил BlackBerry» рассказывает о создании канадской компании. Их идея казалась невероятной. Создать устройство, которое объединит телефон, компьютер и удобный доступ к электронной почте. После появления первых моделей BlackBerry становится настоящим символом делового мира. Но с приходом инвестора Джима Балсилли ситуация меняется. Он делает ставку на агрессивное развитие, большие продажи и борьбу за рынок, однако вместе с ростом появляются внутренние конфликты и рискованные решения. Когда появляются новые конкуренты и меняются правила мобильной индустрии, команда сталкивается с последствиями собственных ошибок. Фильм «Кто убил BlackBerry» — это не просто история о технологиях, а драма о людях и цене успеха. Эта картина, основанная на реальных событиях, показывает, как даже самые сильные компании могут потерять свое место, если перестают меняться. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про главное.
1: В четверг, 10 сентября, стартовала ежегодная Рижская конференция по вопросам безопасности и обороны. В этом году программа конференции больше посвящена политическим проблемам европейского континента, чем войне в Украине. Открывая конференцию, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил: «Прежнего международного порядка больше нет. На его месте возникает что-то новое». Президент заострил внимание на том, что политическое и экономическое давление на Россию должно быть продолжено, и призвал к формированию единого европейского подхода к санкционной политике. Ринкевич признал, что в настоящее время, несмотря на угрозы эскалации со стороны Москвы, на границах стран Балтии не отмечается концентрации российских войск. Однако он подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность и осторожность. В работе конференции принимает участие ряд высокопоставленных политиков ЕС, а также представители командования и гражданских структур НАТО и крупнейших европейских и американских аналитических институтов. Участники конференции обсудят роль дипломатии, место ЕС в современной геополитической ситуации и формирование нового мирового порядка.
2: Про авиацию.
1: Правительство пока не приняло решение о возможном участии государства в привлечении промежуточного финансирования для Air Baltic, сообщил СМИ в четверг после внеочередного заседания правительства министр сообщения Рихард Козловскис. Сейчас вопрос о возможных государственных инвестициях не стоит на повестке дня. Конечно, если он возникнет, это будет отдельное решение Кабинета министров, добавил он. Министр рассказал, что в четверг правительство приняло к сведению ход процесса финансовой стабилизации Air Baltic. Этот процесс связан с рядом взаимосвязанных вопросов, поэтому целью было заслушать информацию о его ходе, сказал Козловскис. Он отметил, что, скорее всего, в ближайшее время состоится еще несколько таких заседаний Кабинета министров, поскольку министры заинтересованы в том, чтобы следить за развитием ситуации. Председатель Совета Air Baltic Андрей Мартынов со своей стороны сообщил, что сумма промежуточного финансирования с первоначально упомянутых в бизнес-плане 225 миллионов евро увеличилось еще на 32 миллиона по объективным причинам. Однако подробнее эти причины он не прокомментировал.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Ригас Фармацевтическая Фабрика.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Более 30 лет они пока.

богатое, высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу сервис LV.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: с радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

между прошлым и будущим именно он называется жизнь.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама. 29 января. Шуми-арена. Скрип.

0: В программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на Билишу-сервис АЛВ.
1: Празднуем 30-летие Парксайд. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 10 сентября аккумуляторная угловая шлифмашина 39 евро. Аккумуляторный многофункциональный инструмент 29 евро. И аккумуляторный лобзик 24 евро. Lidl стоит того.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесюсервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: Согласно результатам опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств, значительная часть жителей Латвии допускает возможность приобретения рецептурных лекарств вне официальной аптечной сети, если их стоимость окажется ниже. Исследование показало, что 19% респондентов готовы покупать рецептурные препараты на веб-сайтах при условии более выгодной цены по сравнению с лицензированными аптеками, зарегистрированными в Латвии. Кроме того, 28% опрошенных заявили о готовности использовать рецептурные лекарства, полученные по рекомендации или от знакомых, соседей, друзей или коллег. Почти 15% респондентов допускают покупку подобных препаратов по совету известных лиц или лидеров мнений, не имеющих медицинского образования. Председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесе Эрдман подчеркивает, что подобные тенденции свидетельствуют о недостаточном уровне осведомленности и критического мышления среди населения. По ее словам, использование лекарств неизвестного происхождения может привести к серьезным рискам для здоровья, а также финансовым потерям.
3: Про банки.
1: За последние 4 года способность финансовых учреждений предотвращать мошеннические операции выросла, заявил председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс. Это можно увидеть по тому, какую долю попыток мошенничества банкам удается предотвратить. За несколько лет этот показатель вырос с 63 до 80%. Учитывая, что число попыток мошенничества ежегодно растет, объем фактически совершенных мошеннических действий остается более или менее постоянным, и в общей сложности у жителей выманивают примерно 1 миллион евро в месяц, пояснил Церпс. Это означает, что мы имеем дело с высокоразвитой индустрией мошенничества, которая работает каждый день. Это люди, которые каждый день идут на работу, чтобы обманывать жителей Латвии, сказал Церпс. Он подчеркнул, что мошенничество – очень динамичная сфера, в которой каждый день придумывают новые методы, и она становится все более эффективной и изобретательной. И если наша стратегия будет не гибкой, и мы будем думать, что того, что разработано один раз, будет достаточно, это будет ошибкой. Стратегию приходится постоянно пересматривать и совершенствовать, подчеркнул Церпс.
3: Про погоду.
1: В субботу, 12 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 19 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда новая обработка меняет знакомую песню почти до неузнаваемости. Именно такая история произошла с композицией «Медленно уходит осень». В версии проекта «Рейви» она получила совершенно другое звучание. И с первого раза сложно догадаться, что этой песне уже почти 40 лет. Оригинал появился в конце 80-х в репертуаре группы «Ласковый май». Именно тогда коллектив стремительно набирал популярность, а его главным голосом стал совсем юный Юрий Шатунов. Песни той эпохи продолжают получать новую жизнь. Встречайте, проект «Рейви». «Медленно уходит осень».

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. В последних моделях автомобилей некоторые производители решили интегрировать поворотники в стоп-сигналы, делая их частью единого светового блока. Казалось бы, это эстетично, но есть один минус. В темное время суток, особенно в плохих погодных условиях, поворотник может просто не быть виден водителем сзади. Такой элемент, расположенный в том же блоке, что и красный стоп-сигнал, сливается с ним, особенно если стекло заднего фонаря темное или непрозрачное. Это может стать причиной неприятных ситуаций на дороге. Так что если у вас такая система, важно выбирать машину с хорошими и яркими дополнительными индикаторами. Или же прокачивать видимость при помощи светодиодов, чтобы избежать опасных ситуаций. Защитить сиденье машины – это не только эстетика, но и практическая необходимость. В Латвии, где часто дождливая погода, а в летнее время можно принести с собой пыль и грязь, чехлы становятся важной деталью. При выборе важно учитывать материал. Тканевые чехлы хороши для жарких дней, но они могут быстро пачкаться и тяжело чиститься. В то время как кожаные или эко-кожаные чехлы – отличный вариант для всех сезонов. Они легко чистятся, не пропускают влагу и сохраняют свою форму. Однако такие чехлы могут быть дороже – от 80 до 300 евро, в зависимости от материала и производителя. Дополнительные опции, такие как вентиляция или подогрев, могут стать отличным бонусом для водителей, предпочитающих комфорт в любое время года. Современные автомобили все чаще оснащаются огромными сенсорными экранами, которые заменяют множество физических кнопок и органов управления. Это, конечно, выглядит впечатляюще. Управление мультимедийной системой, навигацией, климатом и даже настройками автомобиля теперь можно сделать с одного большого дисплея. Однако тут есть и свои риски. С одной стороны, это упрощает управление, с другой – отвлекает водителя. Полицейские по всему миру борются с использованием мобильных телефонов за рулем, но с появлением экранов в автомобилях появляется новый вызов. Такие экраны могут легко стать причиной того, что водитель будет тратить слишком много времени на переключение между меню или поиск нужной функции. В Латвии, как и в других странах Европы, такие новшества часто становятся темой обсуждения в контексте безопасности на дорогах. Интересно, что в некоторых странах уже разрабатывают законы, ограничивающие использование сенсорных экранов в качестве контроля, когда машина находится в движении. Несмотря на огромные экраны, они иногда не так удобны для быстрой настройки, особенно когда нужно выполнить маневр или быстро отреагировать на ситуацию на дороге. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
1: Реклама.
3: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Ригас Фармацевтиска Фабрика.
4: Только 3 дня! С 10 по 12 сентября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Эуцерин, Сенсилис, Издин и других брендов, а также на продукты для укрепления организма, Формула Витале, Провизор, Витерон и других брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Полковник, кто?
1: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажись.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки переживают изменения в доме и семью вместе с человеком. Сегодня мы поговорим о том, что происходит с питомцем, когда в семье происходят большие перемены, и как помочь собаке чувствовать себя спокойнее. Собаки очень привязаны к своим людям и любят стабильность. Они прекрасно чувствуют ритм жизни, привычные распорядки, привычные запахи и звуки. Когда в семье происходит перемена, например, переезд, это может затронуть и эмоциональное состояние питомца. Для собаки любые изменения значимы, потому что он привык к определенному укладу и ориентируется по знакомым событиям в доме. Иногда кажется, что изменения затрагивают только людей, но собака тоже может испытывать беспокойство. Она может меньше интересоваться игрой или казаться более спокойной и тихой. Важно понимать, что это не каприз, а реакция на незнакомую ситуацию. Если хозяева переживают перемены с тревогой, питомец часто улавливает это и переживает вместе с ними. Когда семья переезжает в новый дом, собаке нужно время на адаптацию. Помочь питомцу можно, создав знакомую обстановку, поставить его кровать и миски на привычные места, сохранить прежний распорядок прогулок и кормления. Это помогает собаке почувствовать, что, несмотря на изменения вокруг, связь с человеком осталась прежней. Появление нового члена семьи, допустим, ребенка, тоже требует внимания. Важно уделять собаке достаточно времени и продолжать включать ее в рутинные действия. Игра, прогулки, ласка и спокойные слова помогают собаке понять, что изменения не угрожают ее месту в доме. И пока мы учимся понимать, как собаки переживают семейные изменения, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Из 61 приоритета правительства полностью реализованы 16, но премьер настроен оптимистично. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На данный момент полностью реализованы 16 из 61 приоритетной задачи министров правительства, однако премьер-министр Андрес Кулбергс ожидает, что к началу октября будет реализована большая их часть. Об этом премьер-министр заявил в пятницу после совещания Кабинета министров по плану действий, на котором рассматривались приоритеты министров. Глава правительства признал, что после заседания он более удовлетворен, чем ожидал, и работа с момента предыдущего совещания в первой половине августа продвинулась вперед. По словам Кулбергса, одной из четырех приоритетных задач этого правительства было упорядочение избирательной системы. На пятничном заседании министр умного управления регионального развития Эдгар Стауэрс сообщил, что необходимые стресс-тесты на этой неделе были выполнены, системы были проверены с применением максимальных мер кибербезопасности. Конечно, окончательный результат мы увидим после успешно проведенных выборов, но сейчас ключи от этой системы переданы Центральной избирательной комиссии, сказал премьер-министр. Он указал, что большинство приоритетов должны быть выполнены до 3 октября, когда состоятся выборы в Сейм, поэтому следующее заседание министров по приоритетным задачам ожидается 1 октября. Отвечая на вопрос, какая из приоритетных задач, по его мнению, задерживается больше всего, премьер признал, что это вопрос, связанный с государственным бюджетом. По его словам, со стороны отдельных министерств наблюдается сопротивление в предоставлении данных, но в любом случае бюджет принимает следующее правительство, отметил премьер. Нынешнему правительству необходимо подготовить дорожную карту или несколько сценариев, как продвигаться с бюджетом. В целом Кулбергс оценивает работу возглавляемого им правительства выше среднего уровня.
2: Про исследования.
1: Уровень антител в крови собак, напавших на детей дошкольного образовательного учреждения в Царникаве, достаточен для защиты от бешенства, сообщили в продовольственной ветеринарной службе, ссылаясь на результаты лабораторных исследований научного института БИОР. Хотя это фактически исключает вероятность того, что животные могут быть больны бешенством, изоляция собак и наблюдение за ними продолжится до 17 сентября, когда их повторно осмотрит ветеринар, сообщили в службе. Эти меры безопасности, в том числе взятие образцов крови, ветеринарная служба установила после того, как выяснилось, что напавших на детей собак вовремя не ревакцинировали против бешенства.
2: Про погоду.
1: На этой неделе и на следующей неделе в Латвии временами ожидается дождь. Температура воздуха существенно не изменится. В субботу небо будет частично покрыто облаками, местами пройдут кратковременные дожди. В воскресенье и понедельник, возможно, более облачная и дождливая погода. Ветер будет преимущественно слабым. Температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 16, а в ночь на субботу столбик термометра местами опустится до плюс 6. Днем температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В последующие дни небо также частично будет затянуто облаками, которые во многих местах принесут дожди. Более сильные осадки ожидаются в Курзаме и на западе Видзема. Будет преобладать слабый до умеренного южный, юго-западный ветер. Температура воздуха останется такой же, как и ранее. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие 4 недели температура воздуха в Латвии ожидается в основном немного выше нормы. В сентябре прогнозируется больше осадков, чем обычно, а октябрь может быть более сухим. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза. Экипировка, проверенная временем. Ницгалас 18А. И в интернете milbaza.lv.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
6: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
7: Через 100 метров. Поверните налево.
8: Налево? Но там же тупик!
9: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
10: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханза Перроне. Информация хбфлв и билишу сервис.

Интересный факт. Первый в мире штраф за превышение скорости был выписан в 1902 году. Насколько быстро ехал виновный автомобилист? Непростительные 70 км в час. Только вот интересно, как они это определили. Ведь спидометры только начинали появляться, а до появления радаров было еще почти 60 лет. Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Ригас Фармацевтическая Фабрика.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурец и АБЦ.
7: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
8: Что это было?
9: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
10: Ты был на концерте, где 1.5 часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Сергей Завьялов и Мафик. Слезы уже вышли, мама.

0: Reklama. Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый цвет? Ценник, знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит скриптонит
5: Врам

0: продажи на Билишу сервис ЛВ.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Борис Бреча, Латвия, 23 октябрь, Шоми Арена. Борис und Viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Борис Бреча, Шоми Арена. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Министерство передало на обсуждение новый порядок семейного и дистанционного обучения. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Министерство образования и науки передало на согласование и общественное обсуждение проект правил, определяющий порядок получения образования в семье дистанционно и в форме очно-заочного обучения, свидетельствует информация на портале правовых актов. Правила определяют порядок, в соответствии с которым самоуправление будут оценивать, отвечает ли наилучшим интересам конкретного ребенка освоение первого этапа основного образования с 1 по 6 класс в семье или дистанционно. Проект предусматривает расширение обязанностей родителей учебных заведений. При семейном обучении родители должны будут обеспечивать безопасность ребенка, его регулярное участие в учебном процессе, надлежащие условия для обучения и сотрудничество со школой. Школа, в свою очередь, должна будет предоставлять консультации, оценивать учебные достижения и при необходимости обеспечивать доступ к услугам вспомогательного персонала. При дистанционном обучении учебное заведение будет обязано обеспечить электронную среду, структурированные учебные материалы, консультации и регулярную оценку учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником должен составлять не менее 30% общего объема образовательной программы. Под ним понимаются как очные занятия, так и синхронные онлайн-занятия и консультации. Учащимся на дистанционном обучении не реже одного раза в семестр необходимо будет выполнять диагностическую или итоговую оценочную работу по предметам, по которым в соответствующем учебном году предусмотрены государственные проверочные работы. Учебное заведение должно будет предоставлять ученикам обратную связь об учебном процессе и достижениях, а родителей информировать об участии ребенка в учебном процессе, его прогрессе и достижениях не реже одного раза в 2 месяца. Новый порядок будет вводиться постепенно. Отдельно в проекте правил описан порядок очно-заочного обучения на втором этапе основной школы и в средней школе. Большинство требований сохраняется, однако предусмотрены и новые условия. После зачисления ученика на очно-заочное обучение учебное заведение должно будет определить уровень его знаний и навыков, оценить учебные потребности и при необходимости спланировать соответствующую поддержку. Ученик и его родители должны будут получать информацию об учебной программе, расписании уроков, времени занятий и консультаций, а также порядке оценки учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником при очно-заочном обучении должен составлять не менее 40% общего объема образовательной программы, установленного государственным образовательным стандартом. Под прямым контактом понимаются очные занятия, а также синхронные онлайн-занятия и консультации в реальном времени. Школа также должна будет организовать регулярные итоговые оценочные работы в очной форме. Их количество по каждому предмету или курсу должно быть не меньше количества тем в соответствующем предмете или курсе. Новое регулирование предусматривает также, что учебное заведение должно реализовывать лицензированную образовательную программу, соответствующую возрасту и состоянию здоровья ученика.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда новая обработка меняет знакомую песню почти до неузнаваемости. Именно такая история произошла с композицией «Медленно уходит осень». В версии проекта «Рейви» она получила совершенно другое звучание. И с первого раза сложно догадаться, что этой песне уже почти 40 лет. Оригинал появился в конце 80-х в репертуаре группы «Ласковый май». Именно тогда коллектив стремительно набирал популярность. А его главным голосом стал совсем юный Юрий Шатунов. Песни той эпохи продолжают получать новую жизнь. Встречайте, проект «Рейви». «Медленно уходит осень».

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Более 30 лет они покоряют мир.

0: высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservice.lv.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. В последних моделях автомобилей некоторые производители решили интегрировать поворотники в стоп-сигналы, делая их частью единого светового блока. Казалось бы, это эстетично, но есть один минус. В темное время суток, особенно в плохих погодных условиях, поворотник может просто не быть виден водителем сзади. Такой элемент, расположенный в том же блоке, что и красный стоп-сигнал, сливается с ним, особенно если стекло заднего фонаря темное или непрозрачное. Это может стать причиной неприятных ситуаций на дороге. Так что если у вас такая система, важно выбирать машину с хорошими и яркими дополнительными индикаторами. Или же прокачивать видимость при помощи светодиодов, чтобы избежать опасных ситуаций. Защитить сиденье машины – это не только эстетика, но и практическая необходимость. В Латвии, где часто дождливая погода, а в летнее время можно принести с собой пыль и грязь, чехлы становятся важной деталью. При выборе важно учитывать материал. Тканевые чехлы хороши для жарких дней, но они могут быстро пачкаться и тяжело чиститься. В то время как кожаные или эко-кожаные чехлы – отличный вариант для всех сезонов. Они легко чистятся, не пропускают влагу и сохраняют свою форму. Однако такие чехлы могут быть дороже – от 80 до 300 евро, в зависимости от материала и производителя. Дополнительные опции, такие как вентиляция или подогрев, могут стать отличным бонусом для водителей, предпочитающих комфорт в любое время года. Современные автомобили все чаще оснащаются огромными сенсорными экранами, которые заменяют множество физических кнопок и органов управления. Это, конечно, выглядит впечатляюще. Управление мультимедийной системой, навигацией, климатом и даже настройками автомобиля теперь можно сделать с одного большого дисплея. Однако тут есть и свои риски. С одной стороны, это упрощает управление. С другой – отвлекает водителя. Полицейские по всему миру борются с использованием мобильных телефонов за рулем, но с появлением экранов в автомобилях появляется новый вызов. Такие экраны могут легко стать причиной того, что водитель будет тратить слишком много времени на переключение между меню или поиск нужной функции. В Латвии, как и в других странах Европы, такие новшества часто становятся темой обсуждения в контексте безопасности на дорогах. Интересно, что в некоторых странах уже разрабатывают законы, ограничивающие использование сенсорных экранов в качестве контроля, когда машина находится в движении. Несмотря на огромные экраны, они иногда не так удобны для быстрой настройки, особенно когда нужно выполнить маневр или быстро отреагировать на ситуацию на дороге. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
1: Реклама.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony.
1: предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшоу-сервис.
7: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
8: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
9: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билетшоу-сервис».
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Только три дня с 10 по 12 сентября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Аване», «Бабе», «Эуцерин», «Сенселес», «Издин» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Провизор», «Витерон» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 10 сентября аккумуляторная угловая шлифмашина 39 евро. Аккумуляторный многофункциональный инструмент 29 евро. И аккумуляторный лобзик 24 евро. Lidl стоит того.
4: Канадиешу рок-звайгзне Брайанс Адамс atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 9. maijā Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brajans Adams 9. maijā Rīgā.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Я пью до дна за тех, кто...
10: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
10: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
9: Еще не все

пляж, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

0: Риге 18 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Достигнуто соглашение о введении СГО в погранохране. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Министр внутренних дел Янис Домброва договорился с руководством государственной пограничной охраны об официальном продвижении идеи введения службы государственной обороны в госпогранохране, сообщили в Министерстве внутренних дел. Цель введения СГО в госпогранохране – способствовать информированности и осознанному участию молодежи в работе госучреждений и в обороне государства, а также в преодолении кризисов, независимо от того, какой выбор сделает человек после окончания службы. Продолжит ли он службу в госпогранохране, национальных вооруженных силах или другом правоохранительном учреждении. Инициатива будет передана на дальнейшее рассмотрение в Кабинет министров, так как это один из приоритетных вопросов МВД, который также внесен в план действий правительства.
0: Про Ригу.
1: В воскресенье 13 сентября в столице будут отмечать День Отца. В центре Риги уже в 13-й раз состоится шествие и фестиваль ко Дню Отца, организованный Латвийской организацией родителей. Шествие ко Дню Отца начнется в 12 часов у памятника Свободы и завершится в Верманском саду, где до 16 часов семьи будут ждать концерты, творческие, спортивные, познавательные мероприятия. Сбор участников шествия у памятника Свободы начнется уже в 11 часов. Во время сбора на площади Свободы также состоится церемония посвящения военнослужащих батальона штаба национальных вооруженных сил, проходящих службу в рамках государственной службы обороны, в почетные караульные. В 12 часов начнется традиционное шествие ко Дню Отца, которое проследует от памятника Свободы по улице Бривибас до Верманского сада. К участию в шествии приглашаются семьи с детьми, папы, будущие родители, бабушки, дедушки, компании друзей, рабочие коллективы и все, кто хочет вместе отметить День Отца. Одновременно на всей территории Верманского сада будут работать десятки интерактивных площадок, интересных и увлекательных для детей разных возрастов, а также для взрослых. На территории фестиваля можно будет познакомиться с повседневной жизнью военнослужащих Государственной службы обороны, осмотреть экипировку солдат, посидеть в вездеходе, примерить форму почетного караула и сфотографироваться на фоне большого флага Латвии. В течение всего дня в столице будет проходить множество городских мероприятий, приуроченных ко Дню Отца. Вход на мероприятия свободный.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможно, кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
2: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Артур Степанян. Так и знай.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно!
5: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек.

Интересный факт. Самый крупный штраф за превышение скорости составил 1 миллион евро. Штраф был выписан в отношении жителя Швеции, который разогнал свой очень мощный автомобиль до 290 км в час и не заметил камеры контроля скорости. А как известно, в Швеции штрафы за превышение скорости пропорциональны заработку. Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Карта лояльности «Веселиба» уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. «Ветерон Кидс» – витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты «Веселиба».
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: «Мэнес-аптека» – рецепт твоего здоровья.
7: Предложение супервыходных в Lidl с 12 сентября. Сливы 1 килограмм 79 центов. Филе лосося 1 килограмм 11,99. И на ассортимент корма для собак с Lidl Plus скидка 30%. Lidl стоит того.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Красная остановка.
1: Сегодня в нашей вкусной остановке запеченная утка с яблоками. Блюдо, которое веками вдохновляло кулинаров и стало символом домашнего уюта и праздника. История приготовления утки уходит корнями в далекие века. Первые упоминания о запеченной утке относятся еще к династии Юань в 13 веке, когда блюдо впервые появилось в китайских кулинарных записях. Тогда птицу готовили в небольших закрытых печах, используя стебли сарго, чтобы добиться той самой хрустящей корочки, которую потом воспевали поэты и любили императоры. В 14 веке открылись первые рестораны, где утку могли попробовать не только знать, но и обычные жители Пекина. Со временем блюдо стало не просто частью кухни, а культурным символом, ароматным, торжественным и с глубокими традициями. Сегодня мы приготовим домашний вариант – утку с яблоками в рукаве. Возьмите утку, тщательно промойте и обсушите. Внутрь положите яблоки, нарезанные дольками. Посолите и поперчите птицу. Можно добавить немного меда или горчицы для легкой сладости. Положите утку в рукав, добавьте вокруг оставшиеся яблоки, завяжите и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Когда утка станет золотистой, снимите рукав и дайте ей подрумяниться еще несколько минут. Подавайте утку прямо с яблоками. А в качестве гарнира можно приготовить жареную капусту или картошку, отварной рис или перловку, а также пюре из цветной капусты. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! No 10. līdz 14. septembrim ar paldies karti laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 kilogramiem. Cāļa stilbi XXL pauska. Fasēti 2,49 € kilogramā. Persiki 1,49 € kilogramā. Majonēzēm 20% atlaide. Maksima!
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Я пью до дна за тех, кто...
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
10: Еще не

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. Восьмое место.

0: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Village Service.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: 29 января. Шуми-арена.

программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на Билишу-сервис ЛВ. Вы слушаете суперхиты авторадио Латвия. Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Сергей Завьялов и Мафик. Слезы уже вышли, мама.

0: Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия».
1: Пятое место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама. Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. 4-е место.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Reklama.
1: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ЛВ.
6: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия.
7: Второе место.

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: В программе «Киноафиша» сегодня история компании, которая когда-то изменила мир мобильных технологий, а затем не смогла удержать свое лидерство. Фильм «Кто убил BlackBerry» — это история стремительного взлета и неожиданного падения одного из самых известных брендов начала эпохи смартфонов. Картина основана на реальных событиях и показывает не только успех, но и ошибки, которые привели компанию к краху. Фильм «Кто убил BlackBerry» рассказывает о создании канадской компании. Их идея казалась невероятной. Создать устройство, которое объединит телефон, компьютер и удобный доступ к электронной почте. После появления первых моделей BlackBerry становится настоящим символом делового мира. Но с приходом инвестора Джима Балсилли ситуация меняется. Он делает ставку на агрессивное развитие, большие продажи и борьбу за рынок, однако вместе с ростом появляются внутренние конфликты и рискованные решения. Когда появляются новые конкуренты и меняются правила мобильной индустрии, команда сталкивается с последствиями собственных ошибок. Фильм «Кто убил BlackBerry» — это не просто история о технологиях, а драма о людях и цене успеха.

Интересный факт. Президентский лимузин. Кадиллак 1930 года был первым бронированным президентским лимузином. Эта модель была конфискована американской администрацией у Аль Капоне. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». «Трава у дома». Запись выступления июнь 2015 года.
1: Ну! Ну что, поехали! Пошла.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда новая обработка меняет знакомую песню почти до неузнаваемости. Именно такая история произошла с композицией «Медленно уходит осень». В версии проекта «Рейви» она получила совершенно другое звучание. И с первого раза сложно догадаться, что этой песне уже почти 40 лет. Оригинал появился в конце 80-х в репертуаре группы «Ласковый май». Именно тогда коллектив стремительно набирал популярность, а его главным голосом стал совсем юный Юрий Шатунов. Песни той эпохи продолжают получать новую жизнь. Встречайте, проект «Рейви». «Медленно уходит осень».

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Малинин. «Берега». Живое выступление 2019 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: только любовь.
1: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
2: 103.2 FM.

Интересный факт. Самая большая пробка. В 2010 году на 110-м китайском шоссе была зафиксирована пробка, которую называют крупнейшей за историю автомобильного транспорта. Некоторые водители сообщали, что они ехали 100-километровый участок в течение 5 дней. А всего затор длился с 14 по 25 августа. Причиной пробки стало резкое увеличение количества грузовиков, которые везли уголь из провинции Внутренняя Монголия в Пекин, в сочетании с автодорожными работами. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Хмурю.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.

бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море остров,

0: и любящей женщины.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Айвазов. Бабочка Луна. Запись выступления январь 2018 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь.

за осенью. Красное лето придет, придет. Зашумят сады, клёны пьяные. Только жаль, что тебя мне никто не вернет. Указала судьба, дороги разные.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.